0: cabeça, galava. Foi primeiro um pouquinho, primeiro um pouquinho. A gata só treinava. Vemos a rata se achássemos a morte, любовь. Выпьем за все, что нам пока дорого. Выпьем мы снова до дна.
1: Вики Клименко. Seuraavassa Arto Parviainen, Kypärämäki.